0: всю пизду материну.
1: Миссия доброволья не вродна, готова никаким продам.
0: Мирненько! Поряд
2: доброго программа, треба и среча до нас прави.
0: Оп, шаруля!
3: За время мораториума, молим лепо.
0: Мирненько!

Я все сейчас нормально. Я все сейчас подпуно нормально. Я все сейчас нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре. Айде Боже, дайна Боже, дайна Боже, лепати бре.

Я забаркан буе, из Берлина сбоя. Я забаркан буе, великие мой. Я забаркан буе, от цифры брой. Я забаркан буе, из носа лучший гной. Я забаркан буе, серый слой по слой. Я забаркан буе, дозе под прозор твой. Я забаркан буе, жених шо хо хо хо.

Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, дай нам Боже, лебати бре. Айде Боже, дай нам Боже, айде Боже, лебати бре.

тайна, Боже, тайна, Боже, лепати брей. Айде, Боже, тайна, Боже, тайна, Боже, лепати брей. Айде, Боже, тайна, Боже, тайна, Боже, лепати брей. Айде, Боже, тайна, Боже, тайна, Боже, лепати брей. Айде, Боже, тайна, Боже, тайна, Боже, лепати брей. Айде, Боже, тайна, Боже, тайна, Боже, лепати брей.

Я сестя нормально. Я сестя нормально. Я сестя нормально. Единого хотят, как шин тотал.

normal. Total. Normal. Вот гадший. Со мной до подпуле нормально стих. Ай-е. Вот гадший. Со мной до подпуле

Джика Фенул. Брадата жена. Чукамото. И Майкл Тозовац. Вечерас, хвала, до виđenja.